Преосвященнейшего Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирвлодимира и за Бога любевого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство.

нехай исполнится уста наши хваление Твоего, Господи, чтоб мы избивали славу Твою, бо Ты сподобив нас причаститися святих Твоих божественных, безсмертных и животворчих тайн. Сбережи нас у Твоїй святості весь день.

0: спасением Твоим родитым бывали мы.
1: Чтоб удостоиться нам слухания Святого Евангелия Господа Бога молим.
0: Господу